0: Блага душо, не. Поучителя нашого Якимановту, понь го.
1: Дораз я, Шовгре, дораз. Штефанку, сину, туши?
2: Ту сум, апо, чекам.
1: Аха, туши. Ноделје, одбегни поучителя Якима, најтако енки придзе. До Олекси Осифа повез. А ти, Марчо, пошедле више дакуц, пошедку на секу.
3: Цо же то, Шовгре? Ви наистина дзелитбу думаци ке се ажи сина и невесту приведли, а?
1: Нигда ше не зна, Кириле, нигда.
4: Добре, Шовгор, нигда ше не зна, але нас овам дзеци ту. Шаке то ту стари гроб надума охабит хижу и жем, и як ше гвари цале покутянство вам, нас о се такой дзеци мушели ца астази.
1: То уж не дзеци, то уж таки дзеци, цо и сами буду мат дзеци. А кеди же ше буду стара за себе, кед не терас, док су млади. Но, але, со сом сцел повест? Хей, хей, Шовгоросив, знаце, написал тестамент, а чуваю го у учителя. Не так, Шовгричку?
0: Ага, так, так, благодушо, так.
3: Та нацо же було аж у учителя чувац?
4: Шоз да же би миши не погризли? Не так, Шовгре?
0: Трафяше в шелиячини у Швеце. Трафя, як же, благи мојо души. А учитель ми сушет.
3: Ша, прето се нас дали волац?
0: Воля Божа, хлапци, воля Божа, Кирилје. А и покојна ми наказала, же на кеди осетим, же и мне кончина приходи, најдам отворит тестамент, со сме го вједно пред учителем и шветками изложели и навалаје потведен.
4: Та як же сте решели, як?
3: Та як, Шовгре, як?
1: Цо говори тестамент?
0: Шицко, шицко то там пише, шицко. Нолеле, Јанку, вежни тот канчов спецата иц до пињвици, принеш винка, најне будзе так на сухо.

Слухаце ноцну програму Радио Ново Саду на руским јазику на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Млади пољногосподар с пивнице Кристијан Хрчек, кој се заобера екологичким пестовањем микробилињек, на терас пестује микробилинки, броколицу, речковку, слнечницу, кел, грах, а чинску капусту. С Кристијаном сме говорили и о планох пестовањи микробилињек до будуцна, о трговеј понуке, а кволи економицкеј ситуацији в нашеј краине и о том, ака будуцност чака продукцију микрозеленини.
1: Си еше, наприклад, окрем тихто микрорастињек, што пестуеш, еше си нечо планувал до будуцна, же розмножиш, же будеш мать нјаке ине вировки?
2: Жди сме хцели, але увидиме. Ага. Моментално не е ситуација за таке тока. Балем подла мња, а говорим тешко е же скрстејте економските ситуации, тешко е, а и страшни велики конкуренции, кера е главни Белеград. Где е главни трг?
1: Власне главни трг су рештаурација.
2: Нам е главни трг е нам е супермаркет. Ага. Тоа е ми робиме с меркатором. Така же там може на Белеграде се може најзи идеја. Идеох, а може се најде меркатор и Белграде, а и Новом Саде можно. Негде, мало би се најде меркатор центри.
1: В тихто остатних обходах, јас сум се, наприклад, не вшимла, же предавају, так можеш подати, же тато вироба е сустреќена најме пред тих, кои живу в местах.
2: И е главни там, лебо ми сме пивници предали можно 50 баличку за целих 5 років, так же.
1: Takže люди ані. Акоже, не хочу сказати, що не глядаю то, але можно...
2: Не ведя, але не глядаю.
1: А й маю, можно, своє допестую.
2: Маю і своє зелені, так, але за то говорю, главне, в місті о тем в'яць ведя, а й... Главне, там і дебіле люди, там, так же.
1: Ано.
2: Takže, tam sa vždy nájde niekto tohto kúpi a tu nájde nie to
1: Takže hovoríš tak, že vlastne obchody, veľké obchody.
2: No, my hlavne najväčší kúp sa nám Mercator, takže s nimi spolupracujeme už 3 roky. Takže...
1: Lebo takéto, keď niečo vidíme, to je čo zväčša, keď napríklad v reštauráciách.
2: No, hlavne reštaurácie.
1: Keď pripravajú jedlo, tak dávajú takéto tieto
2: dekorácie.
1: Malé. Áno, ako dekorácia.
2: To je dekorácia. Pa to aj počlek dekorácia hlavne a potom sa to rozvinulo, že do výživy, hlavne takto, ale počulak dekorácia.
1: Ako sa vôbec ceny pohybujú? Teraz, keď porovná, že podrahlo všetko, zdraželo, tak aké sú vlastne vôbec ceny?
2: Ceny sú šarené dosť. Od 300 do 500 dináru.
1: Jedno balenie,
2: no.
1: Ty si hovoril o balení, aké máš balenia?
2: Máme 60 gramov, ide jedno balenie. A to je štandard. Ale to všetko závisí, kde. A jaké balení, niekedy majú menšie balenia. Niektoré sú neposekané, máme posekané. A tie neposekané potom tam nevieš, koľko máš, takže tam ceny sú tak sa, nevieš, čo si kúpil hlavne. A hovorím, naša cena je okolo 300 dinárov momentálne, po jedno balení.
1: Teraz, keby napríklad si mal zákazníka, alebo nejakého začiatočníka, čo by si poradil, ktorú rastlinku prvú ochutná, ktorá je tá najlepšia?
2: Všetci najviac chvála rodkvicu, ale má všetkým dobrú chuť, ale keď sa i rodkvica má, naozaj má chuť ako rodkvica.
1: Znamená, má veľmi tú silnú, výraznú chuť.
2: Istú chuť má, no. Aj ľudia, keď probujú, povedia, ja, no to tak istú má chuť. Tak aj tá veľká rastlinka, takže tomu dáva taký plus ešte, že má tú chuť, chuťovú je veľmi dobré.
1: Akú vidíš budúcnosť v mikrorastlinkách, mikrozelenine?
2: Pa hlavne myslím, že sa to bude rozvíjať.
1: Lebo je to vlastne teraz súčasné, moderné?
2: Bude moderné, už no trocha je, ale hlavne až sa nepremení čo v tento štáte, takže ťažko. Až sa ekonomicky nepremení štát, aj myslím, že to nepôjde na lepšie. Ale jak za budúcnosť je, len teraz, či sa ľudia naučia to ešte, či nie, to je istá otázka. Myslím, je ono chutné naozaj, ale treba si zvyknúť na to.
1: Aj to je všetko ok, že napríklad treba si zvyknúť na to.

Феноменул Ел Ниньо се манифеста при нанкалзиря необишнуите а апелор дин Океанул Пачифик, инфлуенцинд времја ласкара глобале. А честа пате провока инундаци, сечете ши скимбари климатиче мажоре ин диферите регионј.

0: на другой стране, без памяти, всяк же тен живот крайше лети.
1: Радио Нови Сад. Сузвуки.

0: На склонку минулого рока було в рамці Матіце Словенської в Србську формованих ніяколько комісій. Єдно з них є комісія «Прематічний дораст», в челе в которой є наруживий младий матічіар Давид Францис Тизбегеча. Новий председа са розбегол по наших словенських дєдінах, інформує са о ситуації, кеч іде о погляд младих на фунгованіє Матіце Словенської в Србську. Сполу з членами тейто комісії планую стретнучіє. Конкретніше о том – Давид Францисти.
1: Ано, пресне терас робиме на једне новеј улоги. Роби се о том же почас словенски народни славности будеме мати један ден кој буде венован и баш словенски младежи. Знамена, не буде то ли стретнуће, то је плановано око стретнуће, али не буде то стретнуће штудујуце и младеже, али то буде всеобецне и младежи, где рата меже прийду ај стрењошколаци, ај студенци, можно и воляки млади полјогосподари, альбо подникателја, кои не иду на факулту, але преца са в том воляком вековом období, где можеме поведа, же су млади, доволјаки 29. о 30. о максимално 31. року живота. Также, будеме мать, почас словенски народни славности, будеме мать један ден, кери буде пресне за премладих. То буде, то је замислено так, же буду млади моса шахувач, можно рач пикадо, же буде воляки квиз, можно воляка журка. Ешће наша комисија разраба можности розміша о можностях, аки то за цесто буде конач, але ми уж принципе маме волячу, чо би сме моли уробити, также то є єден од способов, керим ми ангажуємо младих, а й зволаваме младих, же би боли членове матице. Самозреме, jedna od glavnog ulogov je teraz čo mi chceme urobiť, a to sme, o tom sme už rozprávali, spraviť stretnutie matičnej mládeže. To bude jedno neformálne stretnutie matičnej mládeže, že do tak sa nám podarí povolať všetkých miestnych odborov a od nich dostať informácie, keľko majú mladých aktivnih členov vo svojih momsah, že bi nam poslali zoznam. Samozrejme, ne misija celi je zoznam, ali nakon nam pošalju po dvoh, troh ljudi, teda mladih, na ktorih oni veđe, že možu počitati. A potom spraviti jedno stretnuće, ni formalno stretnuće v ustrednji naše matice, tak vidime kto je to, nak sa zoznamime medzi sebom, nak vidime čo mladi presnije chcú vo svojich prostrediach, vo svojich miestnych odborách, čo ich trápi, aké oni majú návrhy. Lebo viete, v súčasnosti záujem o matičný život je v rámci tých ľudí, ktorí sa už dôchodku či pred dôchodkom, ale život predsa ostáva na tých mladších. Takže našou hlavnou úlohou je animovať týchto mladších. A to nebude veľká robota. Jednak sa počuje, že sa niečo robí aj pre tých mladých. A už o rok, dva, o pol roka, už o voľakom časi príde aj ten moment, že mladí budú chcieť sami dochádzať. E to je našim hlavným cieľom.
2: Čo si myslíte, ako chápu mladí ľudia Maticu, alebo ako vidia v budúcnosti Maticu, alebo víziu Matice?
1: Viete čo, to je teraz otázka nevďačná, na ktorú je ťažko odpovedať, na povijem pravdu, ali vidite, čo ja teraz naozaj imam tu priležitost, obišao sam maltene každi naš mjesni odbor v ramci oficijalnih naših stretnutji. Ja vidim, že mladi ljudja maju zaujem. Prave teraz odako sme dostali novo veđenja v ramci našej matici, mladi ljudje sa zapajaju, mladi ljudje vidija, že je matica jedina organizacija na ktorú sa oni môžu bez politickej príslušnosti spoľahnúť, na ktorú môžu rátať. Aj oni vidia to, čo by Matica v svojich fundamentách mala aj byť, to je strašná organizácia. Viete, my máme ešte voľaké dediny, kde miestne odbory neexistujú, a ako čo sa Lúga alebo Boľovce, ale my sme v kontakte s mladými aj z tých prostrediach, kde nemáme miestne odbory, aj kde rátame, že sa, či už do konca tohto roku, ale v voľakej bližšej budúcnosti, môže očakávať obnovenie činnosti ich miestnych odborov v tých prostrediach. Takže jednou od, aj tak poviem, nie ako úlohou matičnej komisie pre mládež, ale viac ako môj osobný voľaký, moja osobná úloha je, že by sme založili miestne odbory, teda obnovili činnosť tých prostredjah gdje ešće naše momci aljebo davno zanikli, aljebo ne egzistuju.